0: Когда душа поет.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

это будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать. Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: 7 и 3 FM в белой глине. Включай.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
1: Мы рады дарить вам свои песни!

0: Доброе утро, наши самые ранние радиослушатели. Что просыпаетесь вместе с нами, мы благодарим вас в студии утреннего шоу «Алло, село», Андрей Зитер, Александра Вольская. Всех приветствуем.
1: И мы начинаем сегодня, конечно же, этот день обязательно с улыбки, с хорошего настроения. И не просто с улыбки, а предлагаем сегодня такой совершить полет фантазии. Друзья, что бы вы хотели увидеть своими глазами? Не в телефоне, не на экране там телевизора, да, а вот так вот. Раз, как говорится, глаза открыл и увидел. И оказаться прям там вот свидетелем.
0: Слушай, Александр, это же бесконечный список желаний.
1: Согласна.
0: От невероятных природных явлений до самых простых бытовых чудес.
1: Слушай, ну а кто-то вот мечтает увидеть, например, как я, северное сияние, китов, например, да, там, или цветение моральника на Алтае. Ты видел, как цветет?
0: Конечно. Ты сейчас все перечисляешь, практически я все это видел.
1: А, например, вот как медведица учит медвежат ловить рыбу.
0: На Алтае, пожалуйста.
1: Вот.
0: Аккуратней только.
1: Да. А если к бытовым, то представляешь, когда ты приходишь домой, и, а муж готовит ужин, да еще и без напоминаний.
0: О, да это мечта каждой девушки, наверное. Я вот хочу прийти домой и увидеть, как жена готовит ужин. Так приятно.
1: Ну, почему бы и нет?
0: Да. Ну, вот, чтобы носки сами запрыгивали в корзину для белья, тоже мечта. Наверное, да, сейчас особенно девушки, так сказать, да, мечта такая.
1: А еще знаешь, какая мечта? Чтобы они не только запрыгивали, а еще и не терялись. Да, вот, и всегда так вопрос, куда девается второй носок?
0: Вот, кстати, да, тоже всегда интересно. Ну, в общем, мечты у всех разные, но объединяет их одно, друзья наши дорогие, желание прикоснуться к какому-то, некому такому чуду. А для, ну, так, а что вот что, присоединяйтесь, друзья, короче, к нам, мечтайте вместе с нами, пишите, чтобы вы хотели увидеть прямо сейчас своими глазами. А может быть, кто-то хотел увидеть своими глазами, как ведущий утреннего шоу «Алло, село» сидят в студии и путают слова и мысли.
1: А почему бы и нет?
0: А чего так путаются мысли?
1: Потому что кто-то, видимо, еще не проснулся. Да. Но ничего, я сейчас тебя буду будить. Плюс 7-928-401-2020. И, конечно, пишите вам, нам ваши сообщения. Будем читать.
0: Но любимая музыка поможет нам проснуться, так что слушаем.
2: Алло, село!
3: Казак ФМ! Частушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
4: Шире улица, раздайся, мы по ней сейчас пойдем. Будет слышно отовсюду, как частушки мы поем.
3: Реклама на Казак FM.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
7: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
8: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеется противопоказание.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый дилерский центр Tank Tria Motors в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники Tank – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер Tank на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар. Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Выгодно по-честному. В магазинах Победа. Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм.
10: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: утро. И сегодня говорим, какими же, что бы вы хотели увидеть своими глазами. И предлагаю начать вот с самого, наверное, сокровенного. Девчонки, спрашиваю у вас, признавайтесь, какое, там, скажем, бытовое чудо вы хотели бы увидеть своими глазами, еще и не только увидеть, а еще и сердце бы ваше стало биться чаще. Представляете, Андрей, представляешь? Ты приходишь домой после рабочего тяжелого дня. Нет, я.
1: То есть я тоже тебя сейчас представляю, когда ты приходишь домой.
0: Уставшая. И мечтаешь только об одном, лечь на диванчик и вот расслабиться, ни о чем не думать. А ты заходишь, а там идеальная чистота. Вообще не, обувь не разбросана по коридору, знаешь, все чистенько. Посуда сама себя помыла, пыль испарилась, ковер пропылесосен. Вообще все ровненько, как по линеечке.
1: Ты сейчас как будто рассказывала историю продолжения мультфильма «Федорино горе». Это фантастика, на самом деле. А ты еще знаешь вот это, вот, что тебя и на кухне ждет ужин, приготовленный кем-то другим, да, и горячий, он вкусный.
0: Конечно.
1: А из спальни вот звук доносится, знаешь, такой дрели рабочий. Заходишь, а там тебе полочку уже кто-то повесил. И ты смотришь это своими глазами и думаешь, красота-то какая.
0: Вот оно счастье, была бы забава. Никакие Мальдивы вообще, мне кажется, ничего не сравнится с видом чистой раковины и приготовлено за тебя ужин. Представляешь?
1: Ну, согласен. Но тогда уж что, я хочу спросить. Девчонки, признавайтесь, вот что круче, когда муж ужин приготовил или когда посуда за собой помыл он, да? Давайте голосовать, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
0: И у нас уже прилетело сообщение от Дарьи, которая вот как раз вот только прилетела и пишет, что она не только посуду хочет увидеть, да, чистую и ужин, а еще бы увидеть зарплату мужа до того, как наступит понедельник.
1: А, я думал, до того, как он ее получит.
0: Как помоет посуду.
1: Понятно. Ну, а кто хочет увидеть своими глазами природные явления? Конечно, мы поговорим уже дальше. Ну, а вот группа «Новые самоцветы» поет о том, как кого-то и кто-то хочет увезти в тундру, чтобы показать вот эту северную

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, что это за такая странная соль? Йодированная? Она что, с йодом?
3: Да, Нина, в такую соль специально добавляют йод.
0: Мы что, едим йод?
3: А что ты так удивляешься, дочь?
0: Я думала, он несъедобный, и им только ранки мажут.
3: Йод – это очень важный микроэлемент для человека. Он нужен нам для синтеза гормонов щитовидной железы, а от них зависят многие процессы в нашем организме, например, обмен веществ. Еще эти гормоны отвечают за рост и правильное развитие внутренних органов, поэтому детям получать йод в нужном количестве особенно важно.
0: А что, если я не буду есть йод?
3: Тогда ты будешь быстро уставать, капризничать, будет хотеться спать и плакать.
0: Нет, пап, я так не хочу. Давай лучше есть йод. Он только в соли есть?
3: Почему же? Его много в рыбе, креветках, мидиях, молоке, куриных яйцах и морских водорослях.
0: О, все, что я люблю. Ну, кроме водорослей. А зачем нам тогда соль с йодом?
3: Потому что это самый простой способ доставить йод в наш организм. В тех продуктах, о которых я тебе рассказал, йода много, но все-таки недостаточно для нормальной работы нашего организма. Ну или есть их нужно очень много. А соль мы используем каждый день, когда готовим еду. И так йод попадает к нам регулярно.
0: Понятно. Лучше бы конфеты с йодом придумали.

0: А я хочу спросить у тебя, Андрей.
1: Да, спроси.
0: Скажи, пожалуйста, вот о чем мечтают, вообще, мечтают ли мужчины, и о чем мечтают мужчины увидеть своими глазами?
1: У меня есть одна такая мечта, чтобы в гараже было все идеально чисто. Вот знаешь, чтобы колеса ровно там у меня от автомобиля, вот зима, допустим, висели, они все там аккуратненько.
0: Они висят, да, или чтобы... с стопочкой?
1: А по-разному. И иногда и стопочкой они у меня упакованы, все, чтобы чисто было. Краска все подписаны, инструменты все вот по порядочку, чтобы они были сложены. Да. Вот об это хочется увидеть на самом деле. Вот каждый ключ на своем месте, банки с краской, все, чтобы было в порядке.
0: А, да, да, да. А еще я представляю, так, неужели у тебя и такое есть? Вот заходишь в комнату, а розеточки все ровненькие, провода убраны, знаешь, там, ничего не торчит, ничего не висит, плинтус в углу.
1: Александра, это сейчас свою уже мечту.
0: Уголочки, видение обои свое в стеночках, стеночки. Вон, ничего.
1: И тут Остапа понесло, называется, да. Мечта любой женщины, да, увидеть, что все в доме было в порядке, да, электрика была, все работало, выключатели как надо включались, и все. Но, наверное, знаешь, еще одна вершина мечтаний некоторых, чтобы кран в ванной не капал, чтобы под раковиной, да, все было в порядке, и трубы были не засоренные. Чтобы все было хорошо. Почему это бытовые вопросы века, и почему мусор на ведро никогда не бывает пустым, даже если я только вот его вынес, поеду, ты что будет?
0: И увидеть пустое ведро.
1: Да, вот тоже хочется домой.
0: Хотя хорошая примета — увидеть полное.
1: Это когда к тебе навстречу женщина идет с полным ведром.
0: Да, может, так друг другу.
1: Причем с твоим ведром из дома.
0: Точно. Елена прислала сообщение, где напишет: всем доброго утра. И она мечтает не о помытой посуде, не о готовой еде, а о ремонте на кухне.
1: Вот.
0: Да, я ее полностью поддерживаю, потому что я мечтаю о том же самом.
1: Александра, мечтай громче, мечты сбываются.
0: Согласна. И мы с Еленой, видишь, уже загадали, и сбудется и у меня, и у нее.
1: Мы все пожелаем Флюидовым отправить, чтобы все сбылось. А в следующем выходе мы расскажем о культурных событиях города Краснодара, о спектаклях, о выставках. И, кстати, вот можно увидеть своими глазами шедевры мирового искусства, например, да, живопись можно увидеть.
0: Кстати, об этом же тоже мечтают.
1: Конечно, популярных актеров Краснодарского края можно увидеть на сцене театров. Короче, все поподробнее, а сейчас...
0: Не пропустим.

0: «Чистушка для казака» от Лидии Васильевны из села Сергеевского.
1: Я подружке говорю, что без песен не могу. Ты включай свою волну и забудешь про хандру.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь, скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
6: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
9: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
10: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
11: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Казак FM.
14: Для соседа.
15: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак FM.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Ну что, поговорим с самого утра о культурных событиях в городе Краснодаре, чем столица радует и жителей, и гостей Кубани. Начнем с выставочного пространства «Один театр» на улице Коммунаров 268В. Художники предлагают отказаться от такой идеальной глянцевой картинки, навязанной соцсетями и культурой потребления, я бы сказал, да, и обратить внимание на изнанку жизни. Что в экспозиции представлено, что вошло туда, вошла живопись, фотография, арт-объекты и инсталляции. И вот каждая медиа здесь — это такой инструмент деконструкции искусственно созданного мира и способ фиксации реальности в ее таком неотретушированном виде.
2: Ну, то есть, вы знаешь, что вся жизнь изнанка, как бы, да, которая жизнь, она вся вот здесь вот
1: представлена. Она прям показана.
2: Прям очень интересно, как видят своими глазами художники жизнь наизнанку.
1: А можно и своими глазами увидеть, прийти и посмотреть, как они это видят.
2: Да-да-да. Друзья, но а вот, если вы хотите провести вечер за необычной музыкальной игрой «Муз-лото», это зажигательный микс лото, караоке и танцпола. И правила здесь очень простые. Ведущие вытягивают бочонки, где вместе с цифрой звучат знакомые мелодии, где поют все, где танцевать можно, и не только можно, но и еще и нужно.
1: Согласен с тобой. И есть приятный бонус. «Казак ФМ» выступает информационным партнером мероприятия. Счастливчику, которому попадется бочонок «Казак ФМ», достанется специальный подарок от радиостанции. И все это произойдет 19 сентября в ресторане «Колумб» по улице Фрунзе 110 и 18:00. Весь этот старт будет дан. Ну и завершим мы, конечно, нашу рубрику мероприятий и событий, конечно, спортом. Друзья, трансляция матча «Оренбург-Краснодар». Любители футбола ждет 17 сентября в 16:15 парк Краснодара. В амфитеатре пройдет трансляция выездного матча «Оренбург-Краснодар». Вот, болельщики, идем, поддерживаем команду на большом экране в компании единомышленников. Вход, кстати, свободный.
2: Да, и сегодня, вот уже сегодня, 17 сентября у нас, правильно же?
1: Конечно.
2: Сегодня, поэтому, да, отличная возможность пойти поболеть, эмоции посмотреть просто своими глазами на большом экране.
1: Ну, дальше двигаемся уже в рубрику «Ленивые варенички». Друзья, можем прочитать ваши приветы и поздравления. Пишите нам их на номер 928-401.

0: Ласки.
1: Закрываем первый час утреннего шоу «Алло, село» Верлиневыми варенчиками. А это значит, что мы сейчас готовы читать ваше сообщение. Время пришло. Приветы, да, делитесь своими такими хорошими, добрыми эмоциями. Пишет нам Олеся. Настроение с утра зашкаливает, потому что у меня день рождения. Просыпаться вместе с вами в утреннем шоу Александр и Андрей – это заряд бодрости.
2: Отлично.
1: Смотри. Да,
2: Олеся. Поздравляем вас с днем рождения.
1: Да, мы присоединяемся сейчас вот всем коллективам Казак ФМ к празднованию, да, желаю вам бодрости духа, хороших эмоций, чтобы
2: своими глазами могли увидеть, чем больше, тем лучше. Самого только красивого и интересного.
1: Конечно, хороших моментов, да. Кому мы отправим с тобой привет, Александр?
2: А сегодня мы отправляем в Туапсинский район, в аул Агуйшапсук. Замечательный, красивый морской аул.
1: Прекрасно. А вот всем пожелаем, да, чтобы все было у них замечательно, ну, прекрасно было. Я вот эти прилагательные, прям они меня с утра сегодня атаковали. Праздники какие у нас сегодня есть?
2: Сегодня напоминаем, что 17 сентября, кто забыл, допустим, да?
1: Четверг.
2: Четверг. И поздравляем всех. Вы можете, кстати, разбудить этим праздником, потому что день щекотунчиков сегодня мы отмечаем. И я представляю, если, представляешь, утром пощекотать и вот просыпаемся, поздравляю.
1: Ну, тут надо быть аккуратнее. Ответ может быть неординарным.
2: Да, еще отличный повод отметить праздник, день разговоров с городом. Представляешь, вот умеешь разговаривать с городом, идешь
1: и... каждый раз, ведь я же иду по Красной, от Авроры до, получается, до галереи, да, и я каждый раз иду, и я вот все равно, я мысленно где-то я вот разговариваю, какой ты красивый у нас Краснодар.
2: Я сейчас тебя полностью поддерживаю, потому что ты идешь оттуда, да, я уже говорила, а я с другой стороны.
1: И еще праздник есть, день тур-менеджера, поэтому всех причастных тоже поздравляем с этим событием. Мы двигаемся дальше, хорошая музыка, будут новости от Екатерины Полукаровой, а мы с вами услышимся уже в следующем часе.
0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Все, что было Юркой, все, что было детством, с этого момента сразу стало прошлым.
1: Эх, братцы!
2: Привет, казаки!
3: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

0: спонсор часа, Алло Село, компания Дим Кофе. Друзья, да, празднование дня рождения радиостанции Казак ФМ остаются вот считанные месяцы, на самом деле, 19 декабря произойдет это событие, а мы уже начинаем принимать поздравления. Вот, друзья, радиостанции, компания Дим Кофе приготовили такой вот подарок, выпустив новый напиток, который называется Казак.
1: И, конечно же, друзья, рекомендуем вам, да, попробуйте этот замечательный кофейный напиток. Обязательно зайдите в кофейню Дим Кофе по улице Красной, 65, и попробуйте этот ароматный напиток со вкусом пряника и кубанским гостеприимством.
0: Конечно, это стоит увидеть не только своими глазами, еще и попробовать на вкус и поделиться с нами в мессенджеры Макс 928-401-2020 о своих таких гастрономических впечатлениях. Ну, а что вы хотите увидеть своими глазами? Какие достопримечательности?
1: Да, что-то интересное, да, в своей жизни. Каких-то, может быть, людей, да, природу.
0: Известных людей, да. А может быть, еще, знаешь, вот, допустим, да, кто-то хотел бы увидеть своих праправнуков, уже взрослых, успешных. Почему нет?
1: Да. Такое, в будущее заглянуть. Конечно. Увидеть своими глазами, да, будущее.
0: Я обожаю вот это вот знать, что-то в будущем там нас ждет, интересно. Ну, вот такое вот у меня такое желание.
1: Да, пишите нам, плюс 7-928-401-2020, что бы вы хотели увидеть своими глазами.
0: И именно эта

0: Чистушка для казака от казачки Ольги из Венцов.
1: Хлебосольная Кубань, красота, куда ни глянь, море, горы и поля, это родина моя.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это...

0: специалиста.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Медведовской, Новопокровской, Ленинградской, Кущевской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888. Просто

0: Ruskomsport.rf. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Будьте здоровы! Друзья, 17 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про инновации в сосудистой хирургии и про те уникальные операции, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 17 сентября, 15:45. Не пропустите!
2: Будьте здоровы! Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
4: Эх, хорошо сказать.

0: мы тут размечтались, да, размышляли аж о высоком, да, о духовном. Ладно, давайте вернемся с неба на землю. Ну, или, может, все-таки наоборот, наверное, останемся там где-то повыше. А вот что насчет природы, допустим, да, чтобы увидеть своими глазами? Вот есть же вещи, которые хочется вот смотреть или хоть увидеть раз в жизни?
1: Однозначно, я с тобой полностью согласна. Я бы многое отдала, чтобы своими глазами увидеть северное сияние. Вот ты стоишь в звенящей тишине под звездным небом, когда вот эти зеленые, фиолетовые, розовые, да, ленты танцуют над твоей головой. Это, мне кажется, настолько потрясающе.
0: Согласен, я с тобой. А вот Сергей пишет нам: хочу зимой выйти на Байкал, увидеть и услышать, как говорит лед. И пишет дальше, что это ж космос какой-то под ногами. Я, кстати, слышал, это очень завораживающе.
1: А что значит говорит лед?
0: А он бухает, он, знаешь, он так где-то бух. Вот как будто дышит. Да. Вот вода дышит, лед так поднимается, знаешь, дыхание такое вот.
1: Это треск,
0: очень,
1: наверное,
0: это какой? Очень интересно, да. А вот Юрий подключается к нам, к нашей беседе.
1: Да, как говорится.
0: Он материальность, да, пишет. Доброе утро, Казак ФМ. Я бы хотел увидеть своими глазами, что 100 миллионов рублей на своем счету увидеть, как я их трачу.
1: Интересно, хочется у Юрия спросить, на что бы вы 100 миллионов рублей бы потратили?
0: Да, вот напишите. Евгения делится с нами своими впечатлениями, желаниями, мечтаниями. Мечтаю увидеть пингвинов в Антарктиде, пишет она. И просто интересно, они действительно такие неуклюжие или притворяются?
1: Приезжает Евгения в Антарктиду.
0: А давайте спросим у пингвинов.
1: А пингвин говорит: да, я вот такой, вот какой я есть.
0: Неуклюжий. Да. Бывает. Продолжим рассуждать на тему, что бы мы хотели увидеть своими глазами. Да? Вот я про горы заговорили, да, мы сейчас с Александром тут рассуждали, сидели. Очень красиво, когда ты ночью высоко в горах, и вот можно видеть звезды. Вот это огромное небо, и ты понимаешь, насколько ты малая вот эта вот песчинка в этом необъятном космическом пространстве, и звезды, они очень большие. А если еще идет звездопад, и ты находишься вот где-то высоко в горах, это завораживающее зрелище. О чем, собственно говоря, и вот Алексей тоже пишет нам: хочу увидеть метеоритный дождь, лежа в стоге сена.
1: Почему-то вообще
0: он так
1: красота.
0: Вот решил.
1: А знаешь, что я жду? Жду, вот, чтобы увидеть своими глазками.
0: Что?
1: А я жду в ожидании золотой осени в Краснодаре, потому что это действительно наш Краснодар становится таким невероятно красивым от золотых и багряных листьев, и вот город особенно так одевается.
0: Сидишь такой на улице, да, в руках у тебя ароматный кофе, да, и наблюдаешь, как так листы падают.
1: Да, да, это же вообще,
0: это
1: представляешь,
0: какая-то
1: сколько, как
0: отдельная
1: мы сможем
0: медитация,
1: наслаждаться.
0: Да.
1: Пишите нам +7 928 401 2020 и рассказывайте, что бы вы хотели увидеть

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Крыжичок – белорусский народный танец. Одна из версий перевода слова «крыж» – «дикий сельзень». В крыжичке жених вместе с друзьями прибывает за невестой. По белорусской народной традиции молодые на свадьбе должны танцевать весь день вне зависимости от сезона и погоды. И только потом садятся за столы пировать. Вот и летают парни селезнями вокруг девушек, а те выступают свинками. А еще крыж переводится как крест, что тоже соответствует танцу. Движение участники делают крест-накрест и очень быстро. Словно орнамент плетут парни и девчата под стать костюмом своим, с вышивкой необычной. Танец заводной, озорной, сидеть на месте, когда он начинается, невозможно. Ноги сами в пляс идут и остановиться уже не могут. Ну и пусть что завтра будут болеть, а сегодня пляски требуют до упаду, ведь звучит крыжичок и словно танцует душа белорусского народа.

0: Да здравствует утро, осеннее утро прекрасного четверга. И да здравствуют все наши радиослушатели, которые просыпаются вместе с нами.
1: Да, доброе утро, город. На часах без пяти минут проснуться и улыбнуться. Это значит, что мы, Александра Вольская, Андрей Зитер, продолжаем наш утренний подъем. Наша тема, да, скажем так, наша тема — мечта в чистом виде. Что бы вы хотели увидеть своими глазами?
0: Но мы уже успели почитать ваши сообщения. Во многом пишут, у кого-то они материальные, у кого-то они визуально-эстетические. Да, у всех по-разному. Кто-то природное явление хочет увидеть. Мы давайте опустимся с гор на землю. И прям ниже, знаете, на уровне хвостов, лап и мокрых носов. Так сказал, да.
1: Да, такие, знаешь, если мы посмотрим, дикие, свободные и непредсказуемые. Те, кто не просит погулять в 6 утра. Есть такие, да? А сами, кого хочешь, разбудят. Представьте только, друзья, вы стоите, ну, там, саванна. Угу. И в метрах в 10 от вас неторопливо проходит...
0: Бегемот.
1: Почему бы и нет, например. Или семья львов.
0: Так, куда бежать? Есть план эвакуации?
1: Кусты.
0: Там, в кустах. Я, знаешь, нет, если серьезно, я вот сейчас ты рассказываешь про диких животных, я бы очень хотел увидеть в горах, вот стоять высоко в горах, и внизу вот орланы летают. Размах крыльев, 3 метра. Саша, это очень красиво. А еще мне бы хотелось увидеть, я вот забыл, как называются они, олени, моралы, вот, у которых, знаешь, размах рогов, они огромные там у них. Вот. Вот тоже хочется. И они сами по себе очень большие. Вот лоси я в Сибири видел. Пришлось бежать. Ретировались мы очень быстро.
1: А я бы хотела, знаешь, что увидеть, когда ты сидишь океан, да, там море в лодке, а вокруг плавают киты. Страшно красиво, мне кажется.
0: Согласен.
1: Но это вот здорово, и вообще никаких, да, вот там ни вольеров, ничего, а вот дикая, живая природа.
0: Знаешь, наша Кубань, Краснодарский край, наше Черноморское побережье исполняет вот такие желания, когда люди к нам приезжают и гости, да и мы местные тоже самое. Говорят, я хочу увидеть хоть раз живых дельфинов, вот живьем своими глазами, как они ныряют, как они выпрыгивают.
1: О, это
0: Анапа
1: очень потрясающе.
0: Позволяет, я там, кстати, вот там увидел.
1: А я
0: не, да.
1: Как-то видела, вот сейчас про взгляд, да, про вот то, что увидеть. Однажды мы были в Сочи, на Красной Поляне, и проезжали в машине, сидели, пробегала лисица.
0: Ух ты!
1: Слушай, как мы в машине, как дети малые, когда увидели, ой, лисица, это было здорово,
0: мы так увидели дикого павлина, и тоже так кричали, что павлин нас увидел, и как побежит, дальше, чем видишь. Ну вот, собственно, поделились с вами своими мечтаниями, желаниями, реальностью, на самом деле, что мы хотели увидеть. И знаете, есть такое выражение еще, как многие говорят, чтобы на вашей улице перевернулся КамАЗ с пряниками. Я бы своими глазами бы хотел увидеть. О, я же сладкоежка, дальше не буду рассказывать. И так понятно, что можно с этим делать. Продолжим дальше. У нас впереди игровая рубрика «Послесловица». И можно позвонить сейчас на номер 928-401-2020. И пока играет ваша любимая музыка, пообщаться с нами и, собственно
1: поиграть?
0: Говоря, да, стать участником этой игры. А все просто. Мы начнем пословицу. А вы всего-то лишь

0: Часы в студии радио «Казак ФМ» показывают уже 08:48. Время летит очень быстро. Просыпаемся, бодрствуем. Кто завтракает, всем приятного аппетита. Кто уже отправился на свое рабочее место. Ребятушки, удачи всем сегодня в этот четверг. Еще немножко наберемся дыхания. Вот впереди у нас пятница, а там уже и выходные. Мы ждем звонка от нашего радиослушателя. Дозвонился к нам Александр. Но вот как-то звоночек сорвался. Поэтому, Александр, если есть возможность, еще раз попробуйте набрать номер 928-401-2020. Мы пока будем в ожидании разговора разговаривать.
1: И сегодня мы разговариваем о том, что бы мы хотели увидеть своими глазами. И мы вот с Андреем, конечно же, тоже сидим, да, рассуждаем, что бы мы хотели увидеть, какие-то яркие моменты. И тут мы подумали о известных и знаменитых личностях.
2: Да.
1: Кого бы мы хотели увидеть? И вот я так вижу и хотела бы увидеть, знаешь, Дмитрия Ивановича Менделеева, как он сидит за столом и придумывает, ему во сне же, да?
0: Ты сон хочешь увидеть у Менделеева?
1: Может быть, сон. Может быть, да вообще, он же потом сидел, записывал, вот увидеть глазами, как он придумывал эту таблицу химическую.
0: В работе увидеть его, собственно говоря, да?
1: Да, мне кажется, что это очень интересно. Ага. А еще кого? А Александра Сергеевича Пушкина, как он сидел и писал...
0: Свое лукоморье?
1: Да.
0: Я бы посмотрел лично на этот дуб с цепью, с котом и вместе с русалкой, вот со всеми, кто там был, и пил, и там чай пил бы, и усы надо только отрастить. Ну, интересно посмотреть. Все эти события, а может быть, где-то присесть к бабке у разбитого корыта, пообщаться с ней, как вы дожили, какие мысли впереди, ну и вообще в целом, и так далее. Может быть, вы кого-то хотите увидеть и пообщаться с какими-то известными личностями, либо, может быть, это актеры, может быть, это известные исполнители. Хотя, кстати, у нас вот в гостях очень часто в программу гости приехали, к Алексею Орлову приходят наши популярные звезды, да, которых мы можем увидеть.
1: И ты видишь их глазами своими.
0: Видеотрансляции увидеть можно, да, подключившись во ВКонтакте к радиостанции «Казак ФМ». Да.
1: Пишите нам +7 928 401 2020, что бы вы хотели увидеть, кого бы вы хотели увидеть своими глазами.
0: А мы бы хотели увидеть своими глазами ваши сообщения, потому что у нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Поделитесь с нами каким-то своим радостным событием, своим настроением, о чем вы думаете, о чем вот рассуждаете, ну или кого-то поздравить со знаменательной датой событий, признаться в любви, мы только рады. Все.

0: Ленивые Лоренечки.
1: Ох, какие же они ароматные, эти ваши ленивые варенички, потому что они ваши. Привет и поздравления приходят, которые мы готовы уже зачитывать. Александра в нашей паре самая грамотная ведущая, она знает все и ударения, и тексты, и буквы. Давай.
2: Да я сейчас прям боюсь ошибиться.
1: Зачитывай, давай.
2: Татьяна прислала нам сообщение. Доброе утро, наши ведущие казачка. Доброе утро и вам, Татьяна. Вареньковская с вами на одной волне. Видишь, как приятно. Мы хотим передать привет и поздравить с днем рождения нашу подругу семьи, Татьяну Геннадьевну, проживающую в Варениковской. С уважением, Татьяна из Варениковской. А вам, дорогие наши ведущие, хорошего дня и хорошего настроения на весь день.
1: Мы тоже вам взаимно это желаем, чтобы и настроение у вас было хорошее, и день удался, на самом деле, да? У нас есть еще один привет, пишет нам...
2: Рустам.
1: Рустам нам написал. Передайте, пожалуйста, привет Олегу и Рустаму. Интересно.
2: Видимо, знаешь, а бывает, что вот нет настроения, думаю, давай передам я самому себе привет.
1: Вот и правильно делаете. В какой населенный пункт мы с тобой отправим?
2: А давай в Вареньковскую передать им привет.
1: Вот и отлично. Встречайте привет от утреннего шоу «Алло, село» от радиостанции «Казак-ФМ». Дальше, друзья, ваша любимая музыка и ждем новости от Екатерины Полукаровой. Услышимся уже с вами.

0: Ну что, вот, дорогие наши, встретились мы уже с вами и в третьем часе «Алло, село». А, кстати, время на часах 09:09.
1: Ой, загадываем желание.
0: Загадываем желание, которое обязательно должно...

0: должно произойти здесь и сейчас. Продолжим нашу тему разговора, что бы мы хотели увидеть своими глазами. Знаете, вот рассуждали мы тут два часа с Александрой. Ну, что вот, кто хочет увидеть природные явления? Кто-то диких животных, да, кто-то хочет увидеть озеро Байкал, как он дышит, как оно разговаривает. А кто-то хочет увидеть самое простое. Простое, как взрослеют дети, правда?
1: Да и вообще детей, увидеть, наверное, да, своих, ну, родных, да, любимых.
0: Первую неуверенную улыбку своего ребенка, услышать первое слово, да, и увидеть, как он говорит, мама или папа. Ну, а потом вот эти смешные попытки впервые самостоятельно намазать масло на хлеб, мажется все, кроме масла хлеба.
1: А представляешь, какая радость у родителей, когда они видят первые шаги своего ребенка. Это же просто вот этот взгляд, да, родители, когда они просто, это вот для них, знаешь, мне кажется, такая победа.
0: Ну, ты знаешь, вот из всего сказанного нами с тобой, вот можно понять главное, чтобы увидеть чудо, ведь это не всегда нужно билет на самолет, а иногда достаточно просто поднять глаза, да, и поднять голову и заметить красивые закаты, или вот как ты говорила, да, что осенний Краснодар вот с падающими золотисто-бордовыми листьями, но для того, чтобы все это увидеть, конечно, нужно здоровое зрение, ясный взгляд, и вот в гостевом часе мы как раз об этом сегодня и будем говорить. И...
1: Чтобы взгляд был ясен, да, да, прекрасен.
0: Что нужно сделать для этого, да, и как нужно, собственно, ухаживать за своими глазами, да, об этом поговорим. Мы пойдем встречать нашу гостью, а вы послушайте свои любимые песни и скоро услышимся.
1: Алло, село!
2: Частушка для казака от Ларисы Тараенко из села Вольны.
3: От вас соседа казачка веселят народ с утра. Озорные, юморные, с шутками они всегда.
2: Реклама на Казак FM.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
9: Будьте здоровы! Друзья, 17 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про инновации в сосудистой хирургии и про те уникальные операции, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 17 сентября, 15:45. Не пропустите!
10: Будьте здоровы!

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Имеются противопоказания и требуется консультация специалистов. Доброе утро всем, кто присоединился к нашему утреннему эфиру. В студии Александра Вольская, Андрей Зитер.
2: Доброе утро. И сегодня мы разговаривали, да, там мечтали о том, что бы мы хотели увидеть в жизни, в своей, да, такой,
1: своими
2: что,
1: глазами.
2: Своими глазами. И, конечно же, чтобы это все увидеть, нужно.
1: Но нужно, вообще, мы поговорим о здоровье наших глаз,
2: да,
1: сейчас, да?
2: Да.
1: И у нас в гостях специалист.
2: Да, у нас в гостях Куанова Дана Аскеровна, врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: А доброе утро. Вот правда ли, что вот многие глазные болезни годами вот не дают о себе знать так не влияют на зрение?
3: Да, действительно, это правда. Есть несколько заболеваний, которые развиваются очень медленно и не показывают снижение зрения. Поэтому очень важно каждый год проверять свои глазки. Это, например, глаукома. Глаукома может очень долго развиваться незаметно. Начинается зрение с периферии снижаться, и когда уже доходит до видимых, до центральной зоны, тогда уже немножко поздновато. Поэтому обязательно почаще смотреть глазки.
2: А вот какие глазные заболевания развиваются? Скажем так, незаметно, такие тихие, знаете, и как понять, что пора к врачу?
3: Вот, во-первых, как раз глаукома. Во-вторых, катаракта в начальных стадиях тоже может очень медленно, незаметно развиваться. Как понять, что нужно к врачу? Можно заметить затуманивание зрения, можно заметить покалывание, боли. Любые изменения, которые у вас раньше чего-то не было, это должно заподозрить. Плюс, если вы знаете, что у близких родственников есть какие-то заболевания глазок, то нужно даже, не видя каких-то симптомов, пораньше где-то.
2: А, даже
3: 35.
2: Вот так вот. Это может быть наследственным?
3: Да, все глазные заболевания могут быть наследственными. Поэтому, если есть у родственников, то лет в 30-35 нужно идти посмотреться.
1: Но у нас вот приходит сообщение от наших радиослушателей. Кстати, вы можете вопросы присылать на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Вопрос звучит так. Присылает его нам Татьяна. Правда ли, что по глазам окулист может заподозрить диабет или гипертонию раньше, чем вот терапевт? И как это работает?
3: Да, действительно, это правда. Дело в том, что глазки – это единственное место, где мы можем напрямую посмотреть на сосуды. И по сосудам офтальмолог может заподозрить какие-то изменения, направить к эндокринологу, направить к терапевту. При диабете изменения на сосудах могут быть. И также при повышенном давлении тоже сосуды изменяются на сетчатке. Поэтому, да, офтальмолог может заподозрить более глубокие заболевания.
1: Спасибо.
2: Такая, наверное, достаточно интересная тема, важная для наших радиослушателей, потому что вот у нас, да, открыт сайт, и еще одно сообщение прилетело у нас. Если у родителей была глаукома или катаракта, когда вот самому, значит, нужно впервые идти на проверку, и стоит, надо ли вообще проверять?
3: Если ничего не беспокоит, то в возрасте после 35 лет, зная, что есть наследственность, обязательно идти провериться, при условии, что ничего не беспокоит. Если что-то беспокоит, конечно, раньше. Кроме глаукомы и катаракты, если у родителей есть близорукость, дальнозоркость, астигматизм, то тогда уже нужно даже деток проверять маленьких, начиная с малого возраста.
2: Вот как. То есть настолько наследственность, что и даже в малом возрасте может какие-то симптомы быть.
3: Да. Да, поэтому важно.
1: Спасибо огромное за ответы. Ну, далее продолжит наш эфир музыка. Но, друзья, мы не отключаемся, мы уходим в видеотрансляцию. Можно подключиться к ней в социальных сетях, радиостанции во ВКонтакте. И также можно нас смотреть и слушать на сайте kazakh.fm. Скоро.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Имеются противопоказания и требуется консультация специалиста. И как раз вот специалист у нас в гостях, а мы сегодня говорим о нашем зрении.
2: Сегодня у нас в гостях Куанова Дана Аскеровна, врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. И в продолжении нашей беседы вот хочется задать такой вопрос. Может ли вот головная боль быть признаком того, что с глазами что-то вот не так? И как, и когда стоит заподозрить именно вот глаза?
3: Да, действительно может. Есть несколько состояний, которые могут вызывать головную боль. Например, если глазки сильно напрягаются, мы много читаем, много работаем за компьютером, мало отдыхаем, от этого могут болеть глазки, отдавать виски, может болеть голова, например. Либо более тяжелое состояние, если повышенное глазное давление, тоже могут глазки болеть. А если еще к этому прибавляется чувство тошноты, какие-то блики, затуманивание зрения, это может говорить о очень высоком давлении, о приступе глаукомы. Поэтому в любом случае, если беспокоит головная боль и как-то это с глазками тоже соприкасается, виски отдает, нужно идти к офтальмологу.
2: Но глазное давление мы только, естественно, можем проверить.
3: Только у офтальмолога.
2: Да, не тот нам нужен, да, инструмент, который мы измеряем давление артериально.
3: Да, это не артериальное давление, они друг с другом напрямую не связаны, есть небольшая связь только.
1: Ну, то есть можно прийти в клинику и, собственно говоря, специалисты клиники все это сделают, помогут это сделать.
3: Да.
1: Замечательно. Вот сейчас все сидят в телефонах, за компьютерами, вот могут ли экраны спровоцировать вот такие серьезные болезни глаз, или это, ну, просто такая усталость?
3: Сами экраны напрямую какое-то тяжелое заболевание не могут вызвать, но они могут вызывать, как мы сейчас обсуждали, как раз напряжение глаз. Угу. Если напряжение глаз сильное, длительное и нелеченное, оно переходит в спазм. Когда наступает спазм, зрение уже сильно снижается. Это, конечно, все лечится, но чем дальше запустить, тем это лечится сложнее и дольше. Поэтому приходим пораньше.
2: А скажите, Дана Аскеровна, бывали ли такие случаи, что человек пришел к клинику, да, у вас можно в ваших филиалах не только там, да, пройти, а еще можно и очки заказать, и проверить зрение. Пришел просто проверить зрение, а нашли какое-то заболевание.
3: Конечно, при полном обследовании глаз можно выявить все заболевания. Подбор очков – это верхушка айсберга только. При подборе очков проверяется обязательно зрение, давление, смотрится сетчатка, и можно выявить все, что там
2: это есть. Это обязательно или это по желанию? Пришел покупатель, да, клиент?
1: И пришел очки выбирать,
2: очки,
1: да,
2: а ему говорят, нет, обязательно проверим. Или это по желанию? Вот, покупателя.
3: Ну, я считаю, что это обязательно, конечно.
2: Если специалисты предлагают, да, а давайте-ка проверим то-то,
3: да,
2: то-то.
3: Да. Угу. Если мы приходим подбирать очки, значит, нас что-то беспокоит. Угу. Надо понять причину, надо отмести все плохие причины. Может быть, вот снижение зрения, просто возрастное снижение зрения вблизи, это самое вот легкое. А нужно посмотреть поглубже все равно.
2: Мне кажется, это значит...
1: Я считаю так, что вот многие, да, бывает такое, что пойду, я себе в магазин куплю очки, то есть
2: вот,
1: он надевает
2: этому,
1: и говорит, ой, я хорошо вижу, да, вот мне это комфортно, отдайте мне их, да, не проверяя ни зрения, не обращаясь к специалисту, это заблуждение на самом деле, да.
3: Конечно.
1: То есть прежде чем выбрать очки, все-таки нужно проверить зрение, пройти консультацию со специалистом, а потом уже определяться, да, потому что оно же в разных глазах бывает разное зрение, по сути, да?
3: Да, да, более того, если нету никаких больше заболеваний с глазками, действительно, просто немножко зрение снижается по возрасту, даже неправильно подобранные очки могут ситуацию ухудшить, надо подбирать обязательно у специалиста.
1: Спасибо огромное за ответы. Друзья, сейчас будет звучать ваша любимая музыка, немножко послушаем рекламу, и мы скоро вернемся и продолжим общение с нашим

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Имеются противопоказания и требуется консультация со специалистом. Мы продолжаем разговоры о здоровье наших глаз с нашей гостью. И много смс-сообщений приходит от вас. Кстати, напомним, номер мессенджера Макс 928-401-2020. А в гостях у нас сегодня...
2: Дана Аскерана Куанова, это врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision. Доброе утро еще раз.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Почитаем сообщения от наших радиослушателей. Какие вопросы интересуют вас? Пишет нам так: у меня диабет, но зрение в порядке. Почему врач все равно настаивает проверить глаз каждый год? Что может случиться, если мне и так все видно? Вот спрашивают.
3: Что зрение в порядке, это очень хорошо. Нужно проверяться каждый год, потому что сосуды сетчатки при диабете могут изменяться. Сосудистая стенка становится тонкой, она может в каких-то местах рваться, может оттуда что-то подтекать. И это может быть очень незаметно для пациента. Если это начинается где-то на периферии глазок, то пациент никогда сам это не заметит. Но если это увидит врач, это можно заблаговременно приостановить. Mm-hmm. Поэтому, да, обязательно с диабетом проверяться каждый год и обязательно следить за уровнем сахара.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, не первый раз нам присылают вот сообщение вот с таким текстом и пишет нам...
2: Что, 45 лет?
1: Да, мне 45 лет, mm-hmm. пишет нам Николай, и зрение отличное, работаю за компьютером, а мне уже пора на осмотр, вот такой вопрос.
3: Да, пора после 45 лет, если как раз-таки работаем за компьютером, то зрение может напрягаться.
2: А если ничего не беспокоит?
1: Нужно обязательно посетить специалиста.
2: Угу.
1: Есть одно сообщение. Да.
2: Пишет нам наша радиослушательница, причем постоянно, она нас смотрит всегда. У меня нашли начальные изменения сетчатки. Угу. Это лечится или только необходимо наблюдать?
3: Изменения сетчатки могут быть очень разными, поэтому... Надо понимать, что там конкретно, смотря что сказал доктор. Если доктор mm-hmm. сказал лечить, значит лечим. Если наблюдать, наблюдаем. Есть состояние, например, возрастная макулярная дегенерация, которая, если там нету серьезных изменений, наблюдается. Ее нужно наблюдать раз в полгода, раз в год, смотря какое там состояние, что скажет врач. И, например, врач может прописать специальные витамины для сетчатки, например.
2: Mm-hmm. Угу. Вот. Скажите, Дана Аскеровна, вот в наш вопрос от наших радиослушателей, и, конечно же, хочется спросить, клиника New Vision, да, готовы помочь нашим радиослушателям, то есть обращайтесь,
3: конечно,
2: вылечим.
3: Наша клиника оснащена самым современным оборудованием, всем оборудованием, у нас есть все для того, чтобы посмотреть ваши глазки, посмотреть вашу сетчатку, различные специалисты, например, вот я как лазерный хирург тоже угу. специализируюсь на осмотре сетчатки, приглашаю эту пациентку к себе на прием.
1: Спасибо большое. Ну и, конечно, немаловажная информация, я думаю, что она для всех будет интересна, как проходит диагностика глаз, потому что мы, как люди, всегда приходя в клинику или прежде чем настроиться пойти туда, да, мы сам говорим, наверное, это какая-то болезненность.
2: Долго,
1: это вот там,
2: да,
1: это страшно. Ведь мы как дети, хотя и взрослые на самом деле. Вот расскажите, давайте этот миф развеем все-таки.
3: Это, конечно, миф. Сейчас в современное время с современной аппаратурой уже никакой болезненности нет. Раньше, например, давление измеряли грузиками, может быть, было больно. Сейчас уже нет. В полный осмотр входит, мы проверяем зрение, читаем строчечки, смотрим, сколько вы видите, подставляем стеклышки, очки, проверяем максимальное зрение. Измеряется глазное давление, делается компьютерная периметрия, смотрит поля зрения. И дальше уже доктор смотрит глазки. Единственное, что может быть неприятно, это мы капаем капельки для расширения зрачка. Они немножко щипят где-то минутку. Угу. Потом это проходит. Дальше мы смотрим сетчатку. Это все занимает, где-то плюс-минус часик.
2: Угу. Учитывая, то есть не надо полдня тратить?
3: Нет, не полдня. Угу. У нас еще в нашей клинике есть такая услуга, как экспресс-диагностика. В нее не включены поля зрения, и она проходит побыстрее, на полчаса побыстрее.
1: Угу. Спасибо. Ну и главное, вот здоровому человеку как часто проверять глаза, чтобы вот не пропустить начало какого-то заболевания?
3: Во-первых, в зависимости от возраста и наличия наследственных заболеваний. Если мы возьмем пациента, у которого нет никаких наследственных заболеваний, нет у родственников каких-то болезней глазок, то ему можно спокойно после 40 начать проверяться. А вот если мы знаем, что у близких родственников глаукома, катаракта, близорукость, тогда нужно начать проверяться пораньше, даже вот где-то лет в 30.
1: Угу.
3: А если уже близорукость, например, у родственников, то в детстве надо начинать.
1: Спасибо большое вам за такие открытые ответы. Интересные, да. Я
2: полезные.
1: Надеюсь, что и всем нашим радиослушателям тоже это достаточно очень понятно. И хочется сказать, что спасибо, что провели это утро вместе с нами, начали этот день. Вы скажете, ну пожелайте нашим радиослушателям что-нибудь.
3: Я хочу пожелать здоровья, хочу пожелать ясного, чистого взгляда, чтобы наблюдать этот прекрасный мир и радоваться жизни.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был специалист клиники New Vision.
2: Дана Аскеровна Куанова. И спасибо вам еще раз.
3: Спасибо вам.
2: Ну что?
1: Мы отправляемся в день грядущий, скажем так. Да?
2: Видеть мир своими глазами.
1: Да. И хочется сказать всем вам, чтобы ваш день сложился очень хорошо, комфортно. И, друзья, ну просыпаться давайте будем уже завтра вместе с нами.
2: В пятницу.
1: Улыбаться. Пятница, 7:00. Последний рабочий день.
2: Александра Вольская, Андрей Зитер были это утро с вами.
4: Алло, село!
0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

105.8 FM в Тбилисской. Включай. Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке. А то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими новостями.

0: умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки прибавляют.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Вам

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот, думаю, перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я просто задумался.
0: А, у меня фантазия богатая.

0: так похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну почему конфеты такие вкусные? Их все время хочется есть.
3: Потому что они содержат много сахара, а он быстро поднимает настроение. Но если есть его много, то возникает привыкание, и хочется есть конфеты постоянно. А это уже очень вредно.
0: Почему?
3: Во-первых, в сладостях, кроме сахара, еще много жиров. И если есть их постоянно и не двигаться при этом, то начнет быстро увеличиваться вес. Во-вторых, сахар — это быстрый углевод. Когда съедаешь конфетку, ты чувствуешь резкий прилив сил, потому что сахар тут же всасывается в кровь. Но в ответ наш организм вырабатывает инсулин. Этот гормон переносит глюкозу в клетки, и уровень сахара снова падает. Если есть сладкого много, то организм приспособится и будет требовать его все больше. А это может привести к очень опасной болезни – диабету. В-третьих...
0: Ну что еще?
3: Сахар вреден для наших зубов.
0: Пап, но им-то что будет? Они же твердые.
3: Да, но это же живая ткань. Наши зубы покрыты налетом. Он состоит из остатков пищи и бактерий. Когда сахара много, число микробов растет, потому что они его очень любят. И бактерии начинают выделять кислоты, которые разрушают зубную эмаль. И появляются коричневые пятнышки, которые потом надо лечить. Это кариес.
0: Что теперь? Совсем не есть сладкого?
3: Почему? Без сладкого совсем грустно. Надо просто есть его немного. Одну-две конфеты в день. А лучше заменить конфеты фруктами и ягодами.
0: Ну хоть что-то можно. А то я совсем погрустнела.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Степан, здорово, здорово. Здорово, Никол, как дела твои? Хорошо, а что ты делаешь тут? Да вот готовлю, знаешь, это, заливную рыбу.
2: Ух ты! А ты что, умеешь заливную рыбу готовить?
1: Да я тебя умоляю, что ее готовить? Кусочек воблы, глоточек пива, вот и залилась рыба.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Друзья, здравствуйте. Это дневная программа «По заявкам». Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Доброго дня и хорошего настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс, он для ваших сообщений. И также электронная почта вареник@казак.фм к вашим услугам. Пишите, не забывайте подписываться и указывать, кого и чем вы приветствуете в нашем эфире. Сегодня свой красивый 45-й день рождения отмечает Евгений Николаевич Сёма. Дорогой наш, от всей души поздравляем тебя с прекрасным юбилеем. Ты замечательный человек и верный друг. И особенно мы ценим твою доброту, мудрость и обаятельность. В этот особенный день хочется пожелать тебе не оглядываться назад, а смело шагать в будущее, наполненное новыми достижениями и успехами. Пусть в твоем доме всегда царят уют и гармония, а финансовое благополучие будет таким же стабильным, как и твое доброе сердце. Мы желаем тебе интересных путешествий, которые открывают новые горизонты и дарят множество ярких эмоций. Ты заслуживаешь самых светлых и счастливых дней. Пусть в твоих глазах всегда горит озорной огонек, а душа наполняется радостью и удовлетворением от прожитых мгновений. Счастья тебе, здоровья и много-много солнечных дней. С уважением, искренним теплом и любовью, твои друзья из Туапсе. Евгений Николаевич, принимайте поздравления и от коллектива нашей радиостанции. Пусть жизнь щедро одаривает вас и здоровьем, и нескончаемой энергией, и поддержкой близких людей. С юбилеем! И пусть этот день будет одним из самых-самых счастливых. Дай вам Бог всего самого хорошего. Поздравляем!

0: «Частушка для казака» от Ларисы Тараенко из села Вольное.
1: А до вас соседа

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Звонок в нашу студию раздался из поселка Веселый, Каневской район. На связи Людмила, здравствуйте. Добрый день.
5: Здравствуйте. Сегодня мы хотим поздравить с 35-летием своего внука Станицы Чербаской, князя Дмитрия Викторовича. И хотим ему пожелать. Желаем счастья много-много. Улыбок радостный букет, друзей хороших и веселых, счастливой жизни, долгих лет. И чтобы всем чертям назло, жилось, любилось и везло. И музыкальный подарок.
4: Да, это будет Март Бабаян с песней «Миллиард». Дмитрий, присоединяемся, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Вот пообещайте, пожалуйста, исполнить все то, о чем Людмила сейчас рассказала и чего вам пожелал, главное.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: И станет Елизаветинска раздал следующий звонок. Валентина, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
2: Я бы очень хотела передать привет своей очень хорошей знакомой. У нее день рождения, юбилей, ну, две бесконечные цифры, можно весь год поздравлять.
1: Так.
2: Любочка, Белоконь, я тебя поздравляю, желаю тебе счастья, здоровья, любви всех своих родных, близких, внуков, правнуков. И большой-большой тебе привет.
1: Дорогая Любовь, присоединяемся, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции, и от нас принимайте пожелания, ну, конечно же, здоровья, да, без этого никуда, любви, мира, процветания, душевности, энергии, бодрости, хорошего настроения. Дай вам Бог всего-всего самого доброго. Ирина Аллегрова для вас, дорогая именинница, со своими наилучшими пожеланиями. Ну, а я напомню, наш телефон прямого эфира 8-928-401-2020. К этим цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Не получается, нет возможности дозвониться. Друзья, пишите, пожалуйста, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете ваши приветы и поздравления. Электронная почта вареник@казак.фм, и также при помощи нашего официального сайта легко и просто отправить свой привет в студию, в программу «Вареночки». Казак.фм на главной странице. Все для этого есть. Специальная форма. Заполняйте.

0: заявки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. Есть что сказать, есть кого поздравить и есть кого поприветствовать. Присоединяйтесь. 8-928-401-2020. Поселок Афипский у нас на связи. Юля, куда убежали? Возвращайтесь обязательно в эфир и рассказывайте, кого и чем вы хотели поприветствовать. Так, ладно, сообщения летят. И вот несколько из них сейчас зачитаю. Здравствуй, Казак FM. Варенчики, сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мама, доченька, невестка Титенко Юлия Петровна из Краснодара. От всего сердца поздравляем. Ты наша радость, наша поддержка и вдохновение. Мы благодарны судьбе за каждый момент, проведенный с тобой, за твою нежность, заботу и любовь. Ты не только прекрасная жена, но и замечательная мама и дочь. Твоя доброта и мудрость делают наш дом уютным и гармоничным. Мы ценим каждую твою улыбку, каждый твой совет и поддержку. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, любовью и успехом. Ну, собственно, с любовью и теплом муж Николай, сынок Ярослав, родители, свекровь, свекр и все ваши многочисленные родные подписались под этим сообщением. Так, и мы тоже, Юль Петровна, присоединяемся и поздравляем вас. Здравствуйте, варенички. Сегодня день рождения у замечательной женщины, прекрасного врача-терапевта, заведующей терапевтическим отделением Павловской центральной районной больницы Горловой Нины Ивановны. Семьи Будковых, Тронь, Макронос, Шевцовых спешат поздравить вас, Нина Ивановна, с днем рождения. Желают крепкого здоровья, счастья, прекрасного настроения. Пусть рядом всегда будут любящие и верные люди, которые не устанут заряжать силами и теплом. Побольше улыбок и приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом, яркого солнышка и поменьше невзгод. Оставайтесь такой же внимательной, грамотной, доброй, заботливой и понимающей. Прекрасное пожелание, Нина Ивановна. Присоединяемся от команды Казак FM. Вас сердечно приветствуем и поздравляем. 17 сентября, то бишь сегодня, 76 лет нашей любимой маме и бабушке Списивцевой Валентине Егоровне. С днем рождения, наша дорогая, любимая мама и бабушка. Пусть годы будут к тебе ласковы, а здоровье останется надежным помощником во всех делах. Мы желаем света в душе, мира в доме, любви в сердце и крепкого здоровья. Пусть телефон почаще звонит хорошими новостями, огород радует урожаем, а внуки прибегают в гости с обнимашками. Живи долго и счастливо, ты это заслужила, как никто другой. Наша бабушка пела в местном хоре «Ивушка», поэтому просим какую-нибудь народную песню. Спасибо большое, всем мира и добра. Ну, коли у нас звонок сорвался, да, давайте, почему бы и не поддержать, и не подарить всем слушателям, всем именинникам красивую народную песню в исполнении коллектива. А давайте в исполнении «Ивушки» государственного концертного ансамбля. Валентина Егоровна, присоединяемся и приветствуем, поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Ну и давайте для всех сады-садочки этой песни поприветствуем.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Из станицы Ленинградской раздался следующий звонок. Владимир, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Мы хотим поздравить Артема Николаевича Полина с 35-летием. Желаем ему здоровья, мирного неба над головою, в семье его, всех благ. Ну, самого-самого наилучшего. Присоединяется Поле Георгий Иванович, Поле Наталья Николаевна, дядька с теткой тоже.
1: И Казак ФМ тоже присоединяется. Артем, поздравляем вас с днем рождения. И лично вам, и всей вашей семье хочется пожелать, чтобы все было замечательно в личной жизни, в семейной жизни. Пусть будет много счастья, пусть благополучие, удачи рядышком с вами шагают. И пусть будут исполнены, это уже лично вам, все те цели, которые вы перед собой в первую очередь поставили. Пусть все будет достигнуто, исполнено, и причем в самое ближайшее время. Поздравляем вас. Ну, давайте еще пару сообщений. Их очень много на сегодняшний день. И, конечно же, это приятно. Друзья, напомню, наш МАКС 928-401-2020. Где бы вы ни находились, пишите, отправляйте ваши сообщения. И главное, пожалуйста, вот еще раз хочется напомнить, потому что только я напомню, обязательно прилетит сообщение. Вот как не нужно, просто поздравляю, там, дедушку поздравляю, маму. Красивое дальше идет пожелание, слова и все, собственно, на этом. Пишите, как зовут именинника или именинницу, кого мы конкретно приветствуем в эфире. Ну, согласитесь, так будет приятно, а не просто, вот, просто. Любимого дедушку. Сегодня у нашего младшего научного сотрудника Стукалова Андрея Ивановича день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Здоровья ему и его семье. Поселок Радуга от Петровича. Это сообщение прилетело. Поздравляем, Андрей Иванович, с вашим золотым днем рождения. Сивак с песней «Дом». Очень комфортная, уютная такая добрая песня для вас, дорогие мини.

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: А мы продолжаем, друзья, порция ваших электронных приветов и поздравлений. Добрый день, казачок. Хотим поздравить с 50-летием, с юбилеем нашу племянницу Чухрай Марию Николаевну. Желаем крепкого здоровья, огромного семейного счастья, любви, успехов в работе. Оставайся оптимисткой, никогда не унывай. С уважением, вся семья Дяченко. Подписались под сообщение. Мария Николаевна, с вашим золотым юбилеем. Поздравляем и от коллектива Казак-ФМ. Так, друзья, те сообщения, которые летят на 19-е, 20-е, там 25-е, пожалуйста, еще раз напомню, обратите внимание, мы работаем в режиме онлайн здесь и сейчас. Сегодня праздник, сегодня юбилей, пожалуйста, написали, подписались, мы зачитали. В эфире мы, это ведущие, я имею в виду, и утренние мои коллеги зачитывают ваше сообщение, и я уже в дневной программе по заявкам. Просто дело в том, что в Максе, ну, мы не можем сохранить ваши сообщения. Они просто улетят после этого эфира куда-нибудь вот туда, вниз, вниз, вниз. И в сам день, пожалуйста, напишите. Мы с удовольствием поздравим и зачитаем. Здравствуйте, поздравьте Полина Артема Николаевича. Сегодня у него день рождения. Поздравляет дядя Георгий и тетя Наташа с 35-летием. Да, конечно, и мы тоже, да, приветствуем. Еще раз поздравляем вас, уважаемый Артем. Добрый день, дорогой казачок, и всем слушателям хочу передать огромный привет всей моей семье в Апшеронский район, в поселок Мизмай, отцу Кудлаеву Сергею, маме Татьяне Лазаренко, бабушке Надежде Подмогильной, сестренкам Арине и Ксюше. Здоровья вам и берегите себя. С уважением, сын, внук, брат Юрий. Есть. Передано. Большой привет всем слушателям радиостанции Казак-ФМ. Слушаем вас на Урале, город Красноуфимск, Свердловской области. В интернете каждый год посещаем Краснодарский край. Воистину, это рай. Море, солнце, добрые люди. Привет, станица Мостовская. Люди Сергею Вере от семьи Черновых. Приветствую вас, семья Черновых. Олег, спасибо за такое доброе пожелание и такие комплименты. Заслуженные, конечно, в адрес нашего края. Всегда рады и особенно рады, что вы даже в Свердловской области, на Урале, на волне Казак-ФМ. Оставайтесь вместе с нами. Все самое интересное, любимое, народное только здесь, в нашем эфире.

0: на Казак FM.
1: Еще раз напомню, наш Макс 928-401-2020. Друзья, не откладывайте, пожалуйста, на последние минуты ваши электронные приветы и поздравления. Отправляйте их, вот уже прямо сейчас, в течение хотя бы ближайших еще трех минут, если вы в процессе написания. Здравствуй, Казак FM. Алексей, поздравьте нашу любимую Малинину Ксюшеньку с 40-летием. Это из Курганинска. Сообщение прилетело. Родная, хочется пожелать всего самого доброго, трепетного, счастливого, чудесного. Пусть успех сопровождает на жизненном пути. Пусть радость каждый день будет только сильнее и глубже. Крепкого здоровья, мира, любви, процветания и душевности. С благополучия, гармонии. Пусть все в нашей семье будет хорошо и легко. Мы тебя очень любим. Муж Олег, сын Даня, дочь Ира подписались под этим сообщением. Ксения, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Всем привет, Казак FM, спасибо за классные песни. Едем в Краснодар и танцуем, Оля. Еще привет всей нашей честной компании. Ну, по именам бы хотя бы, Оль, перечислили, мы бы персонально всех поприветствовали, кто там рядышком с вами в пути. Добрый день, с днем рождения. Поздравьте Воропай Анну Васильевну. Желаем здоровья, удачи, оставаться такой же жизнерадостной, как всегда. Семьи Кравченко и Ищенко подписались под сообщением. Анна, Аня, приветствуем вас. Ну, и, Коля, у нас такой вот женский, милый эфир получился. Ну, милый в плане того, что красивые, милые сегодня именинницы. Давайте вот этой песней вас и поприветствуем.

0: Яночки на Казак FM.
1: Ну вот и все, друзья. Осталось мне дочитать ваши электронные приветы и поздравления. И все. И буду прощаться уже до завтра, до пятницы, до 18 сентября в 12 часов, как всегда. Программа по заявкам появится в эфире. Здравствуйте, Казак FM. Мы сегодня поздравляем нашего любимого папочку и дедушку Марычева Олега Николаевича с днем рождения. Дорогой наш, мы желаем, чтобы жизнь щедро дарила тебе яркие впечатления, моменты истинного счастья и поводы для гордости. Пусть здоровье никогда не подводит, силы и вдохновение не иссякают, а в сердце живет любовь и оптимизм. Желаю стабильного благополучия, легкого преодоления любых вершин и уверенности в своих силах. И помни, что мы всегда рядом. Ваши родные подписались, Олег Николаевич, и от коллектива нашей радиостанции, пожалуйста, принимайте добрые, теплые поздравления. Доброго дня, самое классное радио Казак FM. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую внучку Плотникову Аришечку с днем рождения, здоровья и успехов в задумках и учебе, радости в каждом дне, а также родителям Ариши всех благ. Это от Елены сообщение прилетело. Дорогая Аришенька, поздравляем от всей души, от коллектива радиостанции Казак FM. Пусть все будет замечательно в вашей жизни, пусть будет много счастья. Но самое главное, вот на сегодняшний день, на данный момент, пусть будет счастливое детство, пусть много будет красивых событий, ярких событий, и много друзей и подруг, которые всегда будут рядышком. Ну вот, собственно, все. Да, друзья, смотрю все сообщения, которые к этой минуте прилетели. Они дочитаны. Следующая порция, как я уже сказал, завтра. Всем хочется пожелать хорошего дня, хорошего настроения в компании Казак FM. Оставайтесь на нашей волне. Зовут меня Алексей Орлов. Пока.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Гусла – народный струнный музыкальный инструмент сербов. Он отличается от русских гуслей тем, что смычковый, а не щипковый. Потому и выглядит и звучит совсем по-другому. Корпус целиком выдалбливают из дерева. Он может быть овальный, миндалевидный, грушевидный. На открытую сторону натягивают мембрану из хорошо выделанной кожи. В ней от 5 до 10 дырочек – резонаторов. Струну сплетают из 50 нитей конского волоса. Гриф венчает деревянная лошадиная, козлиная или орлиная голова. Бывает, и вся деревянная часть инструмента украшена затейливой резьбой. Она якобы охраняет музыканта от сглаза и напасти. Играют на гуслы лукообразным смычком. Но саму струну не прижимают к шейке, а лишь касаются ее пальцами, извлекая звуки. Они пронзительные, монотонные, завораживают и успокаивают. Пение в сопровождении сербского музыкального инструмента гусла было внесено ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. А поют, наполняя сердца гордостью, о судьбе, о героях, о том, что в летопись истории вписано. Но зачастую слов не надо. Играет гусла, поет сама душа сербского народа.
2: Эх, бар!

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: В вагоне-ресторане пассажир говорит официанту: «Миленький, а знаете что? Мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмочку коньяку, фуршер шампанского, так, что еще, кружку пива, о, и чай, чай, да, только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердце слабое».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: по пути с Казак FM.
1: Ты моя ненаглядная,

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки, прибаутки.

0: бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «лыжак»? Об этом мы спросили у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Лыжак обычно, где грубая или печка, лыжак делается, чтобы погреться.
3: Это именно на печи, где вот горизонтальная часть, и там можно лежать, сушить, можно все что угодно.
4: Лыжак, мне кажется, это такое специально определенное место, где люди лежат, отдыхают.
5: Ну, это как лежанка по-русски. Из досточек сбыта, матрасик какой-нибудь паршивенький. Вот с этой бы лежак.
6: Горизонтальный колодец называется лежак.
7: Лыжак – это по-украински было, вот были печи такие, они вот так внутри хлеб пекли, а сверху такой был лыжак. Моя баба, это самое, туды тулуп на тот лыжак и грыла себе спину.
1: Лыжак на кубанском диалекте означает место на русской печи, где обычно спали. Это было самым теплым местом в хате. Вот то так.
0: А вы бачили, что это?

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один мужик встретил на ярмарке своего кума, ну, с которым давно не виделся, и пригласил его в гости. Ну, отпраздновали встречу, полный стол, куча вкусностей, ну, и это дело, конечно, естественно. И так понравилось гостить, что кум о своем доме даже и не вспоминает. Остался ночевать на следующий день, опохмел, ну, в общем... Короче, дня три прошло, и вот спустя это время хозяин как бы скромно намекает, что пора бы и честь знать. И говорит:
2: «А где же ваши родственники, кум? Видать, скучают без вас, жена-то с детьми».
1: «Ой, правда ваша, кумы, правда ваша. Завтра же позвоню, пускай сюда приезжают».
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: почему не зовешь?
1: Пусть в каждом доме всегда звучат родные.

Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит: «Где ты шлялся, скотина?» Муж говорит: «Пробка». Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машины у нас в утре вообще нет. Какая пробка может быть?»
2: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Будьте здоровы!
1: Я Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Сегодня поговорим про уникальные инновационные методы лечения сосудистых заболеваний в Краснодарском крае. И мой гость в студии Роман Виноградов, доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чиповского. Рад приветствовать вас, Роман Александрович. Здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Расскажите, какие инновационные технологии и методики появились в сосудистой хирургии за последние годы, которые реально изменили прогноз для пациентов, и как они применяются в Первой краевой клинической больнице?
2: Сосудистая хирургия – это, наверное, одна из самых таких инновационно значимых направлений в хирургии, потому что какое-то время назад появилась так называемая эндоваскулярная хирургия. Да. Бесконечно интересная технология, которая все время развивается. Появляются новые девайсы, которые позволяют именно изнутри сосуд лечить, расширять, убирать ненужные, так скажем, отложения в этом сосуде, улучшать его проходимость, растворять тромбы и так далее. То есть это все имеет постепенное. То есть сначала это, конечно, была взрывная такая ситуация, ну, примерно как сейчас с роботом. То потом это по мере накопления опыта к чему-то охладили. Возможно, будет какой-то ренессанс к определенным браншам этого процесса. Но сейчас мы имеем то, что это достаточно надежная технология, очень эффективная. Самое главное, она малотравматичная. Ну, бесконечно дорогостоящий. Все эти девайсы, это все это очень-очень дорого стоит. Не потому, что это прям как какие-то, там, я не знаю, ценнейшие металлы туда используются, а потому что это действительно надо придумать, изобрести, многократно испытать. Это затратные все эти мероприятия. Я прекрасно понимаю производителей, которые все это сейчас нам дают в работу. Но, тем не менее, для здравоохранения и для пациентов, те, которые вдруг оплачивают по каким-то причинам эти приспособления, это, безусловно, очень-очень дорого. Я надеюсь, что, конечно, мы в будущем иметь гораздо более, ну, облегченную, так скажем, эту технологию. Сочетание сейчас открытой хирургии и эндоваскулярной носит название гибридная хирургия. То есть мы сейчас находимся вот на этом долгом плато, когда гибридная хирургия позволяет нам работать как в открытую, так и эндоваскулярно одновременно. В краевой больнице, безусловно, у нас есть такие гибридные операционные. Это очень эффективно, тоже позволяет работать на разных этажах, так скажем, сосудистых, то есть аорта, артерии среднего диаметра, крупного, среднего и мелкого диаметра, когда мы можем разные этажи по-разному реконструировать. Где-то в открытую мы сделали, допустим, крупные сосуды, спротезировали, поставили туда, вшили искусственный протез. Дальше пошел, допустим, баллон, и в артерию среднего диаметра мы поставили стенд. И дальше мы пошли ниже, дистальнее, и поставили. И стенты дистальнее не используются, а только баллоны. И баллонами там, специальными смогли расширить сосуды. И вот благодаря вот таким возможностям огромное количество пациентов, которые раньше вообще не могли, ну, как бы хирургически мы не могли к ним прикасаться, потому что, ну, были вот эти технологические ограничения, то сейчас мы, к счастью, можем спасать не только, мы говорим не о конечностях, мы говорим о жизнях, потому что и в нашей стране, и да и вообще везде в мире считается, что пациент, который потерял конечность, это пациент с очень ограниченным периодом жизни. Потому что дальше идет травматизация, дальше идет десоциализация пациента. Очень многие теряют круг общения, и это демотивирует. Это очень часто приводит к тому, что пациенты... Средняя продолжительность жизни 3,5 года после ампутации конечности. Она увеличивается, да, потому что если применять именно социальную поддержку, в этом плане. Если человека не бросает семья, если они аккуратно там за ним ухаживают, он принимает участие там в каких-то событиях, там, я не знаю, не потерян круг друзей, общения, путешествует и так далее, и так далее, тогда это, ну, никак не отражается. То есть мы видим людей, которые, допустим, могут передвигаться на электрическом, там, коляске это, и находятся в обществе, то тогда это, ну, никак практически не отражается. Поэтому, говоря о том, что мы спасаем конечности, нет. Надо думать гораздо и понимать гораздо шире. Потеряв конечность, в конечном итоге мы теряем пациента. Пусть не сразу, но в очень обозримом будущем. Поэтому здесь речь идет о сохранении жизни целого пула пациентов определенной возрастной группы, которые, к сожалению, ну вот таким вот образом добрались до этой черты.
1: Вот, кстати, Роман Александрович, даже не сомневаюсь, что за вашу многолетнюю практику видеть и сталкиваться приходилось со многим, в том числе и с различными редкими сосудистыми патологиями. Но, может быть, были такие истории, которые вот реально удивили даже вас? Вот что вспомните?
2: Вы знаете, меня как хирурга, как профессионала в хорошем смысле возбуждают действительно очень редкие вещи. Как я часто говорю, что есть такая патология, как мальформации. Эта патология считается как одна из самых сложных, наверное, чуть, ну, если не самая сложная в сосудистой хирургии, потому что нет двух похожих мальформаций, допустим. Это врожденные или приобретенные заболевания, которые развиваются как неправильное локальное какое-то кровообращение с формированием патологической сосудистой сети. При этом хирургия этих мальформаций, она действительно очень сложна тем, что вовлекаются близлежащие органы, ткани, допустим, нервные какие-то структуры. Вот. И для меня, как для хирурга, это имеет большое хирургическое значение в плане именно профессионального, даже не самоутверждения, а профессиональной самореализации, наверное. То есть то, чего я достиг, то, что я знаю, я могу воплотить хирургическим путем и реализовать именно хирургическим путем. Но что, наверное, самое интересное, это так называемые реплантации. Значит, если мы говорим о трансплантологии, то я не говорю, что она, допустим, проста или проще. Трансплантология – это всегда, ну, что-то более прогнозируемое. То есть мы берем орган от одного человека или у одного же того же человека и переносим куда-то его реплантацию. То есть есть возможность приготовиться, есть возможность подготовить хирургическое поле там и там у реципиента, у донора и так далее. То есть это, ну, вещи такие более хирургически прогнозируемые и понятные. То реплантации – это травматические отчленения, допустим, конечностей, сегментов конечностей, которые происходят, ну, по разным ситуациям. Ну, к счастью, реплантации в нашем исполнении имеют очень высокий процент приживаемости. Достаточно часто получается обратно пришить. И, ну, пришить – это не всегда правильный, конечно, термин, потому что пришить, ну, далеко не самая сложная операция, а вот сделать так, чтобы реплантированный сегмент был еще функционален в дальнейшем, то есть чтобы он мог работать, сгибаться вместе с другими пальцами или кисти. Вот, значит, молодой человек 15 лет прыгал с буны в Сочи. Ну, бетонные эти штуки. Прыгал-прыгал и зацепился мизинцем левой руки, за что-то зацепился и оторвал мизинец левой руки. По всем международным рекомендациям, мизинец, если это не пианист, тем более левой руки, тем более у ребенка, не подлежит реплантации. Потому что сама операция, это многочасовая, она носит тоже определенные риски, при этом палец считается нефункциональным, то есть без него можно жить, он практически не участвует в пяти функциях кисти, допустим, и можно пренебречь в этой ситуации и сформировать культю. Но и сам ребенок настоял, и родители очень хотели, ну, действительно, и я тоже, как отец, я прекрасно их понимаю. В таких исключительных случаях, конечно, мы идем всегда навстречу и, конечно, сказали, давайте будем транспортировать этого пациента. Его доставили на вертолете из Сочи. Я смотрю его в приемном покое. Я говорю, а где палец? А палец не привезли. Более того, палец не достали из воды. Так вот, в чем казуистика этого случая? В том, что пока мы готовили, ну, есть этапы разные у этой операции. Угу. То есть мы пошли на префабрикацию, на подготовку реципиентного ложа, то есть готовить пальчик к тому, чтобы пересадить оторванный сегмент. Пока мы занимались на кисти, вот, вертолет с санавиацией улетел за пальцем в Сочи. Угу. Улетел каким-то образом, я не помню, кто там, может быть, водолазы, может, просто ребята нашли этот палец в воде. Это тоже считается казуистикой, потому что он не может быть столько времени в соленой, грязной морской воде. Его нашли, и его доставили вторым вертолетом в краевую больницу. Мы реплантировали этот сегмент. И в чем вся казуистика? Он прижился.
1: Ничего.
2: Он прижился, да. А в чем финальная казуистика? В том, что он полностью функционален остался. То есть молодой человек поступил в военное училище. Вы представляете? То есть он чувствует, он двигает полностью. Да, была одна коррекция. То есть мы, безусловно, мы не абсолютно все за эту операцию невозможно сделать. У него были некоторые, ну, дефекты в сгибании. И была одна коррекция на тот момент в российской, в РДКБ, Российская детская клиническая больница. Я знаю прекрасно этого хирурга. Мы с ним в контакте. Вот, ему провели эту коррекцию, значит, некоторых функциональных моментов. И вот он сейчас остался с этим пальчиком и учится в военном училище.
1: Парадоксальная история.
2: Интереснейшая, да.
1: А я напомню, мой гость – доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чеповского Роман Виноградов. Роман Александрович, благодарю вас за интересный разговор. Вам успехов и до новых встреч.
2: До новых встреч.
1: Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся.
0: Будьте здоровы!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не верят официальным документам, но верят роликам в интернете. Это наши соседи помнят, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан, но не помнят, что это значит и почему они это помнят. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, даже не знаю, как сказать. Вчера, пока тебя не было, к вам приходил какой-то мужчина. В костюме красивом, с дипломатом, духами на весь подъезд пахло. Но со спины не разглядел его.
1: Петрович, спасибо за бдительность, но это был я. На новую работу ходил устраиваться.
0: Ох ты какой!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
3: Пап, а что это за грязь у меня на подоконнике?
4: Это пыль, Нина. Если ее уже видно, значит, надо взять влажную тряпочку и протереть подоконник.
3: Что за пыль?
4: Пыль — это очень мелкий мусор, который летает в воздухе. Он настолько маленький, что мы его даже не видим. Его частички гораздо меньше 1 миллиметра. И только когда он оседает на разных поверхностях, то становится заметным. Лучше всего его видно на подоконниках или на шкафах. Там, где влажной тряпкой протирают не так часто.
3: А откуда она берется? Я ее тут не разбрасывала.
4: Большая часть пыли попадает в дом с улицы, через вентиляцию или окна. Что-то мы приносим на обуви или одежде. А часть пыли человек производит сам. Это мелкие частицы нашей кожи, которые незаметно с нас опадают. Так что даже если ее не видно, она все равно есть.
3: И мы даже дышим ею?
4: К сожалению, да. И это очень вредно. Поэтому человек постоянно борется с домашней пылью. Даже придумал специальный прибор, чтобы ее проще было убирать.
3: А, я знаю, пылесос.
4: Точно. Веник убирает только крупный мусор на полу, а пыль опять поднимает вверх. А вот пылесос затягивает даже мелкую пыль. Еще им можно пылесосить мягкую мебель и ковры, где пыль прячется между ворсинками. И обязательно нужно делать влажную уборку как можно чаще. Протирать мокрой тряпкой пол, столы и шкафы.
3: Пап, вот бы еще робота придумали, который бы все это мыл.
2: Папа знает.
5: Эх, бар...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: когда душа поет.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак-ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разругались.
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, смотри, как я умею прыгать.
3: Ого, почти как кенгуру, дочь.
0: Конечно, почти. Ведь у меня сумки на пузе нету. А зачем она, кстати?
3: Нина, в этой сумке прячется маленький кенгуренок. Они рождаются крохотными, не больше 3 сантиметров. У новорожденных кенгурят еще нет меха. Их органы недоразвиты. Если бы они росли, как детеныши других животных, шансов выжить у них было бы немного. И вот для того, чтобы кенгурята росли в безопасности и всегда были с мамой, появилась сумка на брюхе.
0: А там тепло?
3: Конечно. Хоть сумка внутри и гладкая, снаружи у кенгуру густой мех. Так что детенышу там очень комфортно.
0: А когда они выползают наружу?
3: Где-то на 5-й месяц после рождения. Сначала кенгурята просто высовывают голову из сумки и изучают окрестности. А еще через месяц уже могут вылезать и гулять рядом с мамой. К этому времени у них уже вырастает шерсть, и они потихоньку учатся быть самостоятельными. Ты знаешь, кстати, что у кенгуру очень хороший слух?
0: Потому что у них большие уши.
3: Точно. И детеныши учатся им пользоваться. Если они услышали какие-то подозрительные звуки, то тут же запрыгивают в сумку матери. А она огромными прыжками убегает от опасности – хищника или человека.
0: А сумки только у кенгуру есть?
3: Не только. Еще у опоссумов, вомбатов. Есть даже сумчатые мыши.
0: Пап, у меня тоже есть сумочка. Кукольная. Я тоже, что ли, сумчатая?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вернулся как-то мужичок в город, в котором он давным-давно не был. Город детства своего, как говорится. Ну, ходит по улочкам, разглядывает все, как все поменялось. И дом свой нашел старый. Смотрит, дом, ну, практически не изменился. Все такое же. А рядом маленькая будка, на которой написано «Ремонт обуви». Ну, решил он туда заглянуть. А там сидит мужичок, старенький такой. Он ему говорит: «Ой, здравствуйте». Мужик говорит: «Добрый день, чего хотели?» «Ой, вы знаете, так интересно, я сюда туфли отдавал в ремонт лет 50 назад». «Это какие? Красные такие, с белой подошвой?» «Да-да-да. В среду приходите, точно будут готовы».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Эх, Люба, братцы. 98,2 FM.

0: земля наша людьми хорошими, да песнями душевными. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения.

твой дрожит, трубка горяча.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: Слушай, чипшин – это старинный струнный музыкальный инструмент адыгов. Его часто называют черкесской скрипкой. Правда, играют наши чипшини иначе. Инструмент держат вертикально, нижнюю часть корпуса упирают в колено. При этом смычок всегда остается неподвижным, а сам шичипшин поворачивает к смычку нужной струной. Изготовлением музыкальных инструментов у адыгов занимались только мужчины. Не случайно многие по форме напоминают холодное оружие. Шичипшин не исключение. Он похож на кинжал, а еще на лодку. Струны для него делали из конского волоса. Для корпуса использовали твердые породы древесины, например, ясень, клен, грушу или орех. В старину известные мастера адыги даже варили древесину в больших чанах. Считалось, что такой инструмент становится мягче по звучанию. У адыгов без шичипшина невозможно было представить ни одного аульского праздника или обрядового торжества. Верили, что музыка черкесской скрипки обладала магией очищения и исцеления. Считалось, что она могла и вдохновить на героические подвиги, и излечить от тяжелых ран и болезней. Шичипшин звучит словно песня ветра в горном ущелье. Он носит тревоги и заботы. И вместе с ним душа адыга поет.
1: Эх,

0: же поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм. Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Когда душа поет.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Как волк у мужика жил». Жил-был волк. Надоело ему за зайцами гоняться, голодному по лесу ходить. Решил он сделаться петухом и у мужика жить. Думает, петух на заборе сидит, весь день песни кричит, хозяин его за это кормит. Дай-ка и я попробую. Пришел он к кузнецу и говорит:
2: «Кузнец, а, кузнец, сколько ты мне петушиный голос?»
1: Сковал ему голос кузнец. Взял волк петушиный голос и пошел в деревню. Забрался на забор и запел:
3: «Кукареку! Кукареку!»
1: Мужик вышел во двор. Видит, на заборе волк сидит и петушиным голосом кричит. Взял он себе его на службу по зарям будить. Наступила ночь, волк улегся спать. Утром мужик проснулся, поглядел, а солнце уж давно над головой стоит. Поле работы кипит. Не разбудил на зорьке его волк петушиным криком. Взял мужик палку, да и прогнал волка со двора. Убежал волк. Идет по лесу, побитый, да и думает: «Плохо петухом быть. Сделаюсь я лучше собакой. Собака у крыльца сидит, весь день гавкает, хозяин ее за это кормит». Пришел волк опять к кузнецу и просит:
3: «Кузнец, а, кузнец, скуй мне собачий голос!»
1: Сковал ему кузнец. Взял волк собачий голос и пошел в деревню. Забрался к мужику на двор, сел у крыльца и давай гавкать. Вышел мужик на крыльцо, видит, волк сидит и по собачьи гавкает. Взял его себе служить, дом сторожить. Сидел, сидел волк у крыльца. Припекло ему солнце холку. Пошел он и спрятался под сарай в тень. А в дом забрался вор и все добро унес. Вернулся с поля мужик, поглядел: в доме все покрадено. Не устерег волк. Рассердился мужик, схватил палку и прогнал волка со двора. Бежит волк по лесу побитый, да и думает: плохо собакой быть. Сделаюсь-ка лучше я свиньей. Свинья в луже лежит,

0: Весь день хрюкает, хозяин ее за это и кормит. Пришел волк к кузнецу и просит:
1: «Кузнец, кузнец, скуй мне свиной колос!»
0: Сковал ему кузнец. Взял волк свиной голос и пошел в деревню. Забрался к мужику на двор, лег в лужу и хрюкает. Мужик вышел во двор, видит, волк в луже лежит и свиным голосом хрюкает. Взял он его на разживу себе. До осени мужик волка кормил. Осенью пришел в хлев и говорит:
2: «Да, с этой свиньи сало не возьмешь, а вот шкурку на шапку сдерешь».
0: Услыхал волк, что с него мужик шкуру сдирать собирается, выскочил из хлева и бегом в лес. Больше у мужика волк жить не захотел. Вот такая история, малыш. А теперь время ложиться спать. Закрывай глазки, и пусть тебе приснятся самые яркие сны.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Из

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. «Казак ФМ».

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Друзья, я Валерий Стёмин, и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звезд.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидел.

0: Плыв ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Казак ФМ, когда душа поет.
1: Казак ФМ.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.